0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 30, плюс 32 градуса. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В

0: дорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

0: Супер. Супер. Новое радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да? You're unbelievable.
2: С 10 по 30 августа каждый будний день. Счастье. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 30, плюс 32 градуса. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 48. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: всегда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записей «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: за 31 августа. У них отпуск. Отпуск? Отпуск! У меня нет отпуска! Почему у меня нет отпуска?
1: Олег, не паникуй. 1+1. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
2: Кстати, отпуск – это не преступление.
3: Не-не-не-не-не-не.
4: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 30, плюс 32 градуса. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

Radio.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох, где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои, плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, Боже?

на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

цветем в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: Реклама. Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
12: Влажные парфюмированные салфетки «Эксе» 100 штук или влажные хозяйственные полотенца «Эксе» 60 штук
11: всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
12: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое радио.
16: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
10: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на пес.
11: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
12: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
11: И на вкусняшки хватило.
13: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новый рынок.

0: Новое радио.
1: Всем привет.
2: Это Кел
1: и Ася. Слушайте нашу новую песню о любви
2: на новом радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Это Диджей Смэш.
3: Это Майя Мишель.
4: Привет, с вами Женя Трофимов и Комната культуры.
5: Всем привет, с вами Айова.
6: С вами Леша Свик.
7: Это Мэри Гу.
8: Привет, это Нинига.
9: Это Серябкина.
10: Всем привет, это Ваня Дмитриенко.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Прогноз погоды на новом радио.
11: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 30, плюс 32 градуса. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
0: Реклама.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
16: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
17: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
18: Белые медведи в Магнитогорске?
19: Белые медведи в Магнитогорске!
20: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
21: Билеты в продаже 0+.
22: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
23: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
24: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
0: Новое.

0: Ru. Это мы.
1: Всем привет, это Лера Беарвульф.
2: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
3: С вами Лена Темникова.
4: Это «Звонкий».
0: Градусы в эфире новые.
5: Всем привет, это Артик и Асти.
6: Это Мод.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Всем привет, это Лирик.
9: С вами Эй Юла.
10: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Newradio.ru. Новое радио.

0: 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66. Новое
10: радио.
11: Супер-хиты. Новое радио.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 30, плюс 32 градуса. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для

0: Милый дом. Все нужное в нем.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Услышь весь район, новое.

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
0: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
3: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 0+.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
7: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на пес.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

0: Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Вы бы знали, как тяжело просыпаться после свадьбы друга, но у меня это получилось. Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличного тебе воскресенья.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: отдыхаешь.
1: Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Новое. Это мы.
5: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
6: С вами Анет Сайз.
7: С вами Рамиль.
8: С вами группа Добро.
9: Всем привет, с вами Звонки.
10: Всем привет, это Арти Красти.
11: Это Филатов и Кэрос.
12: Это Саня СТ.
13: Это Сергей Лазарев.
14: Всем привет, меня зовут Йолка.
15: Всем привет, с вами Джонни.
4: Новое радио.
2: Присоединяйся погромче.
3: Юрадио.ру.

Yeah.

0: Молодой человек, который собрал Лужники и стал самым юным исполнителем, кому это удалось сделать. Вань Дмитриенко, «Шелк», прямо сейчас в эфире «Нового». Ну все, я окончательно проснулся, потому что было тяжело отгулять свадьбу. Я, если что, был трезвым водителем. Но все равно, мало спал, и сегодня утром на работе, как обычно. Как проходит твое воскресенье? Рассказывай, делись, не стесняйся. Ну и хочу обсудить с тобой одну тему. Раз уж я был на свадьбе, она была такая, семейная, дружеская, и мне стало интересно, а сколько нынче стоит провести свадьбу? И сколько ты готов отдать, или уже отдал, или только собираетесь вы, может быть? Ну, лето, тем более, пора свадеб. Поэтому заходите в наши соцсети, там будет опрос, сам знаешь где, и выбирай просто один из понравившихся ответов. Либо, если он тебя не устраивает, то пиши свой. Потому что вот кто-то мне написал, что на одну сумму, я не буду называть какую, это что, типа, во вкусную точку можно отпраздновать. Но я не знаю, ситуации везде разные. И, например, в Москве, понятно, за такие деньги не отпразднуешь. Просто никто не даст этого сделать. А в регионе, ну почему бы и нет? Ну, в общем, сколько, может быть, ты отдал там в каком-нибудь далеком 2010 году, и это было овер дорого, а сейчас уже вроде как нет. Ну, в общем, свои истории, свои суммы раскрывать, мне интересно. Просто я, видите, человек некомпетентный в этом, поэтому не могу сказать, сколько бы я отдал, пока вот, пока что, только это в будущем. Нужно ваше мнение, заходите, пишите, отвечайте, отмечайте. Ну, а мы продолжаем после небольшой паузы, я как раз и буду ваши все вопросы и ответы озвучивать.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Серебряной.
11: Кто они без своих родителей? Выживальте. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Новое радио.

Украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио.
2: Я не знаю.

0: Немига, пойдем в кино и Наваи вместе с ними. Суперхит прямо сейчас в эфире нового. Вопрос, сколько должна стоить свадьба, который я задал в наших соцсетях. Очень интересно узнать твое мнение. Можешь не думать сильно долго, просто зайди и нажми кнопку. Там есть несколько вариантов ответа, либо напиши свой уж, если прям очень хочется. Может быть, недавно вы поженились и расскажете, во сколько это обошлось. В общем, жду, ну а мы продолжаем.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Архитектор.
4: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца».
6: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: Третий брак по счету самый счастливый для женщин. Об этом заявили психологи. Мы как раз обсуждаем, сколько должна стоить свадьба. Заходи в наши соцсети, отвечай, рассказывай. Меня зовут Дмитрий Лапиков, и я желаю тебе отличного воскресенья.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
2: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
9: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
10: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И по глазам Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
11: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
12: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

Свадьба должна в первую очередь устраивать молодоженов. И неважно, сколько она стоит. Это к вопросу о том, а сколько нужно все-таки отдать. Мы обсуждаем это в наших соцсетях Нового Радио. Заходи, пиши, либо просто отмечай нужный вариант в голосовании. Какой считаешь правильным. Обсудим все подробности чуть позже. Пока небольшая пауза и продолжим с суперхитами и суперновинками.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Серебряной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Это Дэвид Гетта и Биби Рекса. Их версия трека «I'm Blue», только называется «I'm Good». Короче, вопрос был у меня в наших соцсетях. Сколько должна, по-твоему, стоить свадьба? Несколько вариантов ответов с суммами. Вы там устроили параллельно какой-то развод, какую-то ругань. Что это такое? Это не отвечает традиционным ценностям. Короче, ладно, напишите, пожалуйста, в наших соцсетях, сколько все-таки должна стоить свадьба, вот по вашему мнению, и чуть позже это обсудим. Например, в выходном шоу.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Слушай, новое.

0: новое.
1: Как там говорится, салют-салют, Дмитрий Лапиков здесь, Макс Астахов вот-вот будет здесь, ну а пока я предлагаю обсуждать ту тему, которую мы мусолим уже пару часов. Ну а почему бы и нет? Вот Макс придет, пусть решает, что мы будем обсуждать, как, когда, а я все-таки хочу узнать, сколько стоит, должна стоить свадьба, потому что пишут о том, что нормальная свадьба на 40 человек или 50 это 2-2,5 миллиона, а вот если больше человек, то это уже, конечно, дороже. Кто-то написал, что мы живем в эпоху сторис и контента, и вот, ну, нормальный ресторан это недорого, а если вы хотите себе потом соцсети заполонить вот этим свадебным контентом, то будьте добры, тоже пару миллионов выложите, потому что большинство средств, большая часть средств уйдет на видеографов, фотографов и еще кого-то там. Так ли это? Разбираемся. Для тех, кто давно женился, то вспоминаем, ностальгируем, сколько ваши бородатые годы стоило вот это вот 3 пачки сухариков и 100 рублей свадьба на 10 человек, ой, на 10, на 100 человек на Миконосе где-нибудь, да? А потом вы улетели на Майорку, как нам пишут, но вы в каком году живете сейчас? Вот поэтому давайте, сколько должна стоить свадьба? Если вы с ответом не можете определиться, заходите в наши соцсети, сами знаете какие, голосуйте, там просто есть варианты ответов. Не устраивают? Тогда пишите свое мнение. Пока же музыка. Давайте немножко разомнемся. Все-таки воскресенье, финальный выходной у нас на этой неделе. И чтобы провести его полноценно, нужно немного подвигаться. Я думаю, здесь вариантов других нет. Тем более завтра на работу. Вот об этом вообще сейчас не хочется думать. Все, оставляю тебя наедине с... Даже знаешь, кто появится? Вань Дмитриенко появится, Сэм Хаслер, Сивиль, Артикасти в ближайшие несколько минут. Наслаждайся и пиши, сколько должна стоить, по-твоему, свадьба.

0: Ну, я бы тут, конечно, текст немножко бы пофиксил и поправил, потому что они — это лучшее, что было со мной, особенно в выходной день. Это Макс Астахов, это Дмитрий Лапиков, потому что, ну, а кто еще, да? А как иначе? А давай сегодня про отпуск немного поговорим. Да, ну, на больную мозоль кому-то сейчас наступим. Димон, он только что вернулся, я вот отправляюсь, буквально всего лишь один денечек мне остался до заветного, до умопомрачительного приключения. Но вот у отпуска всегда есть какие-то минусы. Ну, вот перед отпуском или во время отпуска всегда отстойно заболеть. Как вы понимаете, я уже правильно сделал шаг в эту сторону, и горло у меня немножечко так дает о себе знать. Ну и самое отстойное в отпуске — это, конечно же, собирать чемоданы. Вот сколько ты не смотришь в интернетах различные схемы, системы, чтобы тебе нужно погладить вещи так и сложить их в чемодан, чтобы когда ты приехал на материк или куда-то там еще, у тебя непосредственно вещи были разглажены, а не накиданные. И ты всегда не знаешь, что надо взять, сколько этих шмоток. Я постоянно еду куда-нибудь в Турцию. У меня 40% моего багажа я ни разу не доставал. На дне просто какая-то футболка, которая уже 150 лет, но она твоя любимая. Ты
1: то
0: не
1: есть
0: можешь...
1: ты, подожди, ты не считаешь вот так. Я еду на 7 дней, значит, мне нужно 7 трусов, 7 носков,
0: ну, нет,
1: 7 пар.
0: С этим просто. 7 трусов, 7 носков, окей. Но такой, блин, а вдруг там будет жестко холодно или дожди, вот, возможно, стоит взять какую-нибудь одну кофту, какие-то джинсы. Так, блин, это вот шмотка, которая мне нравится. А вот под светлые бриджи недостаточно черных кроссовок, нужно взять еще и белые. Ну, в таком стиле.
1: Тебе сейчас на текущий отпуск что нужно? Одни гавайские трусы, вторые в полоску, третьи просто монотонные, да? Все, чтобы купаться в разных луках просто.
0: А я уже посмотрел. Я еду на Бали, там девчонки какие. Вот мы думали, что нужно только там шорты и майки, но мы обгорели в первые 3 дня. А еще, когда мы поехали на север на байках на вулканы, то пришлось покупать шмотки уже у местных. Они там купили куртки, еще какие-то штуки, потому что если на острове целиком температура 25-30 градусов, то там все 16-15, дождь, моросит, дождевик.
1: Ой,
0: я-то человек из Магадана, я из нежной природы.
1: Да какой ты там будешь в шортах стоять, вот этих коротеньких? Говорят, ну что, ребят, холодно разве что ли вам? И все такие, да-да-да-да-да-да-да.
0: Блин, придется считаться. А вот, кстати, есть же люди, а это мы с тобой даже. Одному всегда жарко, второму всегда холодно.
1: Конечно, просто ты сидишь в студии там, где тебе не дует кондей в спину, а мне он прям ровно в спину дует.
0: Ну,
1: давай
0: начинается.
1: Поменяемся, ты же можешь здесь...
0: Я могу здесь.
1: Управлять
0: я
1: кнопочками.
0: Могу и так, я могу все что угодно.
1: Как-то до сих пор, правда, не слышал я этой инициативы.
0: А, кстати, на самом деле, я вот с Мишей, когда был, я уже нажимал на кнопки.
1: Вау, что-то громкость прибавила, убавилась. И это разрешили сделать.
0: Практически.
1: Микрофон включил совсем.
0: А выходного шоу Дмитрий Лапиков, Макс Астахов. Поехали дальше.

0: только на новом радио. Реклама.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А/1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое. Это мы.
8: Всем привет, с вами Хам Али Новоис.
9: С вами Аннет Сайз.
10: С вами Рамиль.
11: С вами группа Добро.
12: Всем привет, с вами Звонки.
13: Всем привет, это Артик Асти.
14: Это Филатов и Кэрос.
15: Это Саня СТ.
16: Это Сергей Лазарев.
17: Всем привет, меня зовут Ёлка.
18: Всем привет, с вами Джонни.
19: Новое радио.
3: Присоединяйся погромче.
17: Юрадио.ру.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Ну, вчера мы вообще жестко обломались в этой игре. Нас просто разнесли в пух и прах. Но сегодня мы обещаем реабилитироваться. Короче, правила таковы. Тебе нужно позвонить к нам в эфир и сыграть с нами в суперигру «Профитроли». Мы с Димой попытаемся отгадать за 2 минуты твою профессию. Задавать тебе будем различные вопросы. Твоя задача — отвечать «да» или «нет», только максимально честно. В случае, если у нас не получится, ты выберешь абсолютно любую песню из нашей базы. Поэтому звони прямо сейчас. Это такой некий стол заказов. Да, хочешь даже и потом как караоке это спой, но об этом мы уже никогда не слушаем. Короче, номер телефона диктуй.
1: Номер телефона надо было записать давно, но если ты этого не сделал, 8-495-232-16-32. И еще раз, 8-495-232-16-32.
0: Да вообще, на самом деле, вот у меня с цифрами вообще полная лажа. Я даже вот слушаю Зиверт и Айсгергер, то я как будто бы банк, но я не коплю. Плюс 8-5-4-5-15-5-го. Чего они там поют? Кнопки горят, а это значит, звонки идут. Дима снимает трубку и говорит: у аппарата!
1: Вот именно так же я всегда и делаю, Макс. Так, да, звонок есть. Привет, как зовут тебя?
2: О!
0: О! Мы будем называть тебя О. Ладно, как тебя зовут? Представься, пожалуйста.
2: Надежда.
0: Надежда, а вы компас земной?
2: Конечно.
0: Отлично, работу имеете?
2: Именно, да.
0: Именно имеете, отлично, договорились. Хорошо, смотрите, у нас сейчас будет 2 минуты, мы будем задавать различные вопросы, а потом уже с вами обо всем подробнее договоримся, окей?
2: Окей.
0: Надежда, еще последний вопрос, а вы откуда?
2: Я из Санкт-Петербурга.
0: Все, культурная столица на связи, поехали. Вам нужно физически присутствовать на работе, в офис кататься?
2: Да. Можно и да, можно и нет.
0: Ну, вы катаетесь. А график 5-2?
2: Нет.
0: Вы на работе что-то продаете?
2: Нет.
0: Покупаете?
2: Нет.
0: С людьми взаимодействуете?
2: Взаимодействую.
0: То есть ваша работа в основном строится на том, чтобы общаться с другими людьми?
2: Да.
0: Оказываете им какую-то услугу?
2: Оказываю.
0: Угу. Это услуга физического характера?
2: Да.
0: Вы делаете массаж?
2: Нет.
0: Дим, продолжай.
1: Я вообще это так хорошо начал. Опять про высшее образование. Высшее образование нужно? Для твоей работы?
2: Не обязательно.
0: Но нужно уметь владеть каким-то навыком специальным?
2: Да.
0: Ага. Вы из сферы красоты?
2: Нет.
0: Вы из сферы здоровья и медицины?
2: Да. Скорее, да.
0: Вас можно назвать доктором?
2: Хотелось бы, но скорее нет.
0: Ассистент?
2: Нет.
0: Медсестра?
2: Что?
0: Медсестра?
2: Медсестра? Нет.
0: Смотри, высшее образование не нужно, а это не бьюти, это здоровье. Вы выписываете рецепты?
2: Нет.
1: Вы знаешь, кто капельницы ставит?
0: Это медсестры.
1: Да, медсестры.
0: Вы администратор в каком-то медицинском учреждении?
2: Нет.
0: Вы работаете в медицинском учреждении?
2: Нет.
0: Блин.
1: Все-таки с красотой связано?
2: Ну, в каком-то плане можно сказать, что да, но...
1: А ты вообще с людьми работаешь?
0: Грумер?
2: С людьми работаю.
1: Мало ли вчера, да.
0: Ладно, финальный наш ответ — вы человеческий грумер, что бы это ни значило. Признавайтесь, пожалуйста, звезда нашей Санкт-Петербурга, кем вы работаете, чем занимаетесь?
2: Я помогаю людям быть здоровыми, восстанавливаю здоровье. Я инструктор по йоге и другим телесным практикам.
0: Блин, ничего себе. Ну, тут, кстати, и не подкопаешься. Но здоровье все-таки.
1: Здоровье.
0: Здоровье.
1: Здоровье всем.
0: Ваша любимая асана есть такая?
2: Собака мордой вниз, скорее всего.
0: Ладно. Расскажите, пожалуйста, артист, который вам нравится, какую песню нам поставить?
2: Мэри Го. Заново.
0: Мэри Гу заново. Кстати, есть у нас такая композиция. А мы пока с Димой с собакой мордой вниз. Спасибо большое.
1: Не-не-не, Макс, это тебя ждет с собакой мордой вниз на Бали. Вот, кстати...
0: Да я просвещусь там.
1: А ты вот готов каждое утро ходить на йогу? Или нет? Или у тебя как-то с этим...
0: Ну, я еще байк буду брать, поэтому утром йога, вечером дорога.
1: Ой.
0: Что?
1: Ой. А что мы хотели?
0: Заново мы регулируем.
1: Заново мы хотели, ну ладно. Ну, окей, йога в целом, да, конечно, под здоровье подходит. Все, я поздравляю Надежду с победой.
0: Да, нет смысла продолжать.

0: что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да? You're unbelievable.
2: С 10 по 30 августа каждый будний день. Счастье. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и

0: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Exlantix ET. Первоклассный комфорт Exlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
1: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Новое радио.

клятвы альфа. Между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на карте.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Остаков, Дмитрий Лапиков, это выходное шоу, если ты к нам только присоединился. Приветствуем тебя, путник, странник, чем бы ты ни занимался, но я думаю, что сегодня воскресенье, ты как минимум должен кайфовать. Забудь о том, что завтра на работу хотя бы до 21.00 и просто проведи этот день с друзьями, с семьей, с кем угодно. Самое главное, чтобы вам было весело и хорошо. И знаешь такую поговорку? Талантливый человек, он талантлив во всем. Во сколько лет ты узнал, что какой-нибудь твой кореш стал рэпером? Была у тебя такая история, нет?
2: Нет.
1: Дима машет нет, параллельно зевая. Наскучили ему мои разговоры, но мы это обязательно поправим. А я вот узнал в свои, вот сейчас, получается, 30 лет. У меня есть знакомый очень хороший, он монтажом занимается, там всякие различные классные проекты. Тут недавно я захожу к нему в социальные сети, и он такой, вуаля, там еще и фиток. Так и никнейм у него интересный. Говорит, скриньте. Ну, типа, в моменте, прямо сейчас сделайте это действие. Ну, и трючок называется «Момент». Давайте кусочек просто послушаем, потому что, ну, меня удивило, мне понравилось. Потому что человека я знаю лично, я такой, вау.

0: Дать урок, но они берут то, что суют.
1: Так, ну а вот если... Дима, ты у нас музыкальный критик, поэтому все от тебя зависит.
2: А что я-то? Твой кореш. Ну, или ты не можешь дать объективную оценку?
1: Ну, потому что я предвзят. Я предвзят. Мне понравилось, мне зашло.
2: Ну, прикольно. Мне понравилось, что где-то там... Скриньте.
1: Да, есть вот эти вот отливчики. Прикольно.
2: Но пока ты не сказал, глядя на ник...
1: Да.
2: Латинским буквами. Я вообще сначала выглядел, ничего,
1: да?
2: Не понял, да.
1: А я тоже, знаешь, я сначала тоже такой...
2: Я думаю, что это скриенты.
1: Данжо кутуру. Ну да, когда-нибудь я тоже запишу какой-нибудь еще один.
2: Ты выложи этот, как его называют, что мы снимали.
1: Что?
2: Господи, я забыл, как называется.
1: Под твой-то?
2: Да. Ты когда его выложишь, а?
1: Ну да.
2: Че, да, ну да, да. Там столько, там целая съемочная команда была. Это тебе не на самокате валяться.
1: Расскажем, что было. Мы были на корпоративе. У меня есть трек, который я записал миллион лет назад, но нигде его не выкладывал. Итак, в машине.
2: Нет, он
1: был...
2: его везде выложил, но он его так и не дописал.
1: На музыкальной площадке
2: не дропнул, да.
1: В машине был Дмитрий Лапиков, Эвелин Малинкин, Александр Аникин, я, и вот параллельно мы ехали, высовывались из окон и под мой тречок что-то там пели, танцевали. Вайбово было 100%. Но это пока что, я добавил, в избранное. Увидит ли этот мини-видеоклип жизнь? Ну, об этом поговорим чуть позже, конечно же. Конечно же. Знаешь,
2: вот... Я вам скажу, что все, что было у него до этого, все сниппеты, они рядом даже не стояли. Какой там шедевр. Там сразу, ну сразу и... все продюсеры, которые нас сейчас слушают, вы просто описываетесь кипятком от этого трека.
1: Ну, самое главное, знаешь, у нас даже кастинга не было на главные роли. Кто в машину прыгнул, тот принимал участие.
2: Ну и ладно.
1: Я, знаешь, иногда новости читаю, я вообще в полнейшем шоке. Вот мне надо сейчас на материк лететь, и я такой, там же обычно всякие гадюки, да, вот все, что...
2: Габонские.
1: Да, все, что у нас не ползает, оно ползает где-то там, жутко меня пугает. А тут вообще новости, как будто бы все оттуда летят к нам сюда. Крупных пауков ос все чаще замечают в Москве и в Подмосковье. Это значит, что теперь можно лететь куда-нибудь в жаркую страну и не переживать, потому что они теперь все у нас в России. Вот паук-оса, это вообще кто такой?
2: Не знаю, это вот после 20 августа поговорим про пауков.
1: Я когда был малой, мы ходили...
2: Я только колобок-оса сейчас знаю.
1: Колобок-оса.
2: Ну ты что, не понял, что ли?
1: Человек-колобок.
2: Человек-колобок, да.
1: Да, потому что человека-паука мы увидим не скоро, как будто бы. Ладно, скоро услышимся до выходного.
2: Блин, кстати, мы могли бы увидеть толстого Человека-паука, но его нет с нами.
1: Мы его уже видели, давай так. Это была «Обратная сторона Луны».
3: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 5357.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: у Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Давайте немного поговорим про фильмы, да? Вот относительно недавно я видел новость такого характера, что сейчас современные фильмы, различные супергеройские, начинают снимать, знаешь, в полсилы, так сказать, в полноги, потому что у нас новое поколение, это зумеры, которые не готовы смотреть и тратить 3 часа на фильм целиком. Они постоянно отвлекаются параллельно с просмотром фильма. Они ковыряются в телефонах, и поэтому режиссеры отказались от сложных сюжетов, чтобы ты мог отвлечься на 5 минут, повернуть голову обратно и в целом воспринимать спокойную информацию и понимать, что же там такое, собственно, происходит. Но в тот же момент рядом с нами существует Кристофер Нолан, которому вообще абсолютно по барабану на все эти тенденции. Он что? Он снимает замечательную «Одиссею». Он отказывается практически полностью от компьютерной графики. Большинство сцен воинов и сражений снимает там в различных горах, полях, тащит весь актерский состав и делает какую-то чудо-невероятную сказку. Я ходил на фильм «Одиссея». 9 из 10 я поставлю. Почему я ставлю 9? Потому что, да кто его знает, что там еще появится. Мне хочется оставить это вакантное место на первое эшелоне, чтобы я мог поставить 10 из 10. Ты посмотрел «Одиссею»?
1: Нет. Не посмотрел, а по поводу фильмов и современного поколения всего лишь нужно на треть экрана.
0: Да-да-да.
1: Чистку ковров.
0: Да-да-да.
1: Нарезку мыла.
0: Факты.
1: Либо машинку в GTA 5, спускающуюся со склона. И все, и тогда внимание будет приковано.
0: Кстати, классный лайфхак, да?
1: Ну?
0: Если это работает в вертикальных роликах, где конверсия и длительность просмотра просто захватывает от начала до конца, то на 3-часовом фильме как будто бы тоже должно сработать.
1: Я вообще, вы прикинь, сидишь, смотришь, короче, устал, да, такой, посмотрел, как ковры чистят. Самые грязные, такие самые с плесенью, которые 100 лет не доставали, превращают его в чистый. Ой, красота, еще и не это, и ролик несколько частей.
0: У тебя есть ответ на то, почему вот люди любят залипать на такую штуку? Потому что это процесс, вот типа, был грязный, стал чистый.
1: Ну, просто, да, просто залипнуть, чтобы, не знаю, монотонность его, она так, знаешь, расслабляет, укачивает даже немного.
0: Окей, я вчера спрашивал у тебя, читаешь ли ты книги, ты ответил, что да, а вот смотришь ли ты фильмы? Что из последнего ты такого-то посмотрел? Сериальчики, можно сказать?
1: Нет, сериалы не смотрю, я смотрел «Пекло». Рекомендую этот фильм тем, кто не смотрел. Это фильм 2007 года про миссию к Солнцу.
0: Угу.
1: Прям крутой. Угу. Мне очень понравилось.
0: Это космические приключения.
1: Ну, такой, знаешь, вот фильм с этим Райаном Гослингом.
0: Да.
1: Он такой семейный. Про космос семейный. А мне нравится про космос, когда жестко. Когда вот, потому что космос — это вам не шутки. Вот. И «Пекло» прикольный. Прикольный. Мне понравилось. Потом что я смотрел? «Опасная доставка» или «Срочная доставка» с этим Джозефом Гордоном Левиттом, который стрел. «Опасная доставка» или «Срочная доставка» с этим Джозефом Гордоном Левиттом, который... Ну, такой.

0: бы там охотники, как-то еще, это про пацанов-боксеров, которые завязались с корейской мафией, и они там ради благого дела помогают людям, которых постоянно обманывают, и там такой закрут, такой сюжет, я уже и подзабыл, что это какая-то корейская дорама, смотрится так же легко, как там «След» смотрит моя бабушка по пятому каналу, или «Комиссар Рекс», да, или «К-9 собачья охота», или вот что-то там еще, и вот, вот есть сериалы бесконечные, вот это, есть там вот, были эпохи у нас, да, «Универ», были эпохи «Папины дочки», «Счастливы вместе», это все ничто перед сериалом «След», мне кажется, его сняли, заморозили, консервировали, размножили искусственным интеллектом, наложили, и вот каждый день выходит новая серия, ну, в моем ощущении, потому что каждый раз, когда я звоню своей бабуле, что делаешь? Телевизор смотрю, и я говорю, что смотришь, «След»? Ну, бесконечное количество серий.
1: Это на одной, знаешь, чаше весов турецкие сериалы, mm-hmm. а на другой «След».
0: Can you do love?

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, выходное шоу. Вы знаешь, бывает, что случайности не случайные. Мы вот недавно смотрели, там, что в своих социальных сетях пишет Эвелин Малинкина наша, которая отправляется в отпуск, и у нее там овербукинг случился. Это значит, что проданных билетов намного больше, чем конкретных мест. Ее не посадили в самолет. Она там в аэропорту потусила с подругой какое-то количество часов и, как я понимаю, уже улетела на следующем. Но тут в СМИ выпала новость, и я сначала подумал, да ну, да ладно. Да что, наши Эвелины, что ли? Нет. Короче, две пассажирки попытались догнать самолет прямо по перрону Шереметьево, площадке, где стоят и передвигаются самолеты. Женщины самовольно покинули чистую зону и выбежали на закрытую территорию аэропорта. Одна из них бежала к самолету с чемоданом. Из-за этого буксировку борта пришлось остановить. Но там действительно стоит вот несколько самолетов в ряд. Аэропорт, там, где людей обычно нет.
2: И не должно быть.
1: Факты, да, большие. Но две девчонки с чемоданами просто бегут рядом технические машины, а им по барабану. Вот знаешь, есть же такое, есть женщины в русских селениях, да, вот и в горящую избу войдут, и вот в Шереметьево без спецтехники сделают. Мне кажется, что дай им еще 5 минут, они бы консервным ножом вскрыли бы самолет и уже бы где-то через багажное отделение по-пластунски на карачках укладывали свой багаж и уже пробирались в бизнес-класс. Потому что если после этого лететь не бизнес-классом, я не понимаю, зачем им все это нужно. Дима, ты был когда-нибудь в бизнес-классе?
3: Да неоднократно.
1: И при этом я мажор, да, которым такси передвигается. Понятно. Я, кстати, никогда не летал. Я вот всегда проходил его. Я вот кидал вот эти вот взгляды, бизнес-классом лететь. Понятно. Кормить вас будет 8 раз в день. Понятно. Не-не, я просто не пробовал. Не знаю, почему.
3: Ну, слушай, ты можешь сделать следующим образом. Ты можешь полетать на экономе много раз.
1: Угу.
3: И садиться потом в первых рядах эконома,
1: угу.
3: Когда у тебя будет, например, серебряный статус.
1: А, ну там же еще надо что-то постоянно... Я понял.
3: Ну, тебе не налетать, просто надо налетать. А, ты даже не регался, да. Вот. И тебя могут пересадить при переборе людей в экономе, тебя могут пересадить в бизнес. Меня так пересаживали несколько раз просто в... На рейсе Москва-Калининград. И лететь эти 2,5 часа становится просто большим-большим удовольствием. Хотя, но... казалось бы, всего-то 2 часа можно и потерпеть.
1: На рейсе Москва-Калининград ты уже, конечно, вот такой вот весь.
3: Угу, угу.
1: Крутой.
3: Ну, я и...
1: Там это... тебя уже в лицо знают.
3: Да, конечно.
1: Там же говорят, Дмитрий Лапиков. Не-не-не, ты заходишь, тебя не узнают, ты такой, здравствуйте. Дмитрий Лапиков, новое радио, выходного шоу.
3: Но я летал и подальше, когда вот 4-5 часов летишь.
1: Самый длительный твой перелет?
3: Ну, 7-8 где-то.
1: Ну, я так домой просто летаю. Я просто домой так летаю.
3: Ну, я, видишь, просто до этого проклятого Запада не долетел.
1: Угу.
3: До этих... каких-то там штатов, ага. поэтому
1: пока... были попытки, да?
3: У меня была 3-летняя виза.
1: Ничего себе.
3: Которая это...
1: Сгорела?
3: Лежит где-то сейчас вместе с моим загранником в ящике глубоко и далеко.
1: Ну ладно, тогда мы можем просто вспомнить былое, включить песню. In New York.
3: Goodbye, Америка, знаешь.
1: Пожалуйста.
3: Ну нет, может быть, но после небольшой паузы обязательно включу, а пока послушайте.
1: Ловлю на слове, что ты включишь. Ловлю на слове, что-нибудь вот такое.
3: Что-нибудь эдакое. Американское?
1: Yeah.
3: Ладно.
4: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
5: Ему мы доверяем.
4: Да, Вадимка Данилин.
0: Утреннее шоу 1+1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом», все нужное в нем.
6: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
6: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Белые медведи в Магнитогорске.
11: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
12: Билеты в продаже. 0+.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.

0: Дмитрий Лапиков, и мы прямо сейчас готовим для вас новиночки музыкального шоу-бизнеса. Вообще, в целом, вот, смотрю на глаза Димы.
1: Я скачал.
0: Да.
1: А как дальше?
0: А что, ну, ставь трек.
1: Куда? А я не знаю. Меня же не было, я же в отпуске был.
0: Я забыл тебе, все, мой косяк, Дим, не бей, подставил пацана. Ладно, ничего. Короче, как вы знаете, каждую пятницу выходит большое количество треков. Я отбираю новинки, и в следующем выходе мы вам дадим послушать. Выберем самые классные композиции, потом встретимся в социальных сетях и непосредственно уже проголосуем за ту песню, которую мы с вами будем слушать от начала до конца, а не только какой-то отрывок, да, например. Вот. Такие дела. Ладно, что, мы сегодня про отпуск периодически разгоняем, тем более, что вот уже завтра у меня он наступает, Диман только вернулся, а вот в России набирает обороты и популярность мрачный туризм. Фанаты True Crime приезжают к известным колониям за сувенирами, сделанными заключенными, вот пишет некоторое издание. Например, у черного дельфина продаются шахматы, шкатулки, картины, мебель, даже чучело животных. Цены доходят до 100 тысяч рублей. Ничего себе. А там под Оренбургом
1: фонтанчик с черным.
0: Нет, а там под Оренбургом шахматы, цены доходят до 100 тысяч рублей, и приходи покупай, жесть. Ну, мы с Владимиром недавно баловались Данилиным, вот делали шахматы из хлеба. Могу сказать, что это, конечно, нечеловеческий труд, потому что либо таланта нам не хватает, либо техники освоения, потому что у меня получился снеговик. Вадима, это вот мы делали фигуру коня, между прочим. У Вадима получилась статуя, которая стояла долгое время перед ГС-2.
1: Я понял, да, как куля.
0: Ну, типа того, да. Ну, потому что я не представляю, как ребята этим занимаются, еще из хлеба что-то лепят. Там непонятные пропорции, где сахар нужно использовать. У меня вот такие смеси получилось, я снеговика слепил, в целом был доволен. Мне сам процесс понравился. А вот, Вадим вот в этом плане оказался чуть талантливым. Но Вадим у нас вообще рукастый мужик. Ну, и на язык очень остр. Дим уснул?
1: Нет, я просто думаю, что сказать, потому что опыта лепки шахмат из хлеба у меня не было. Надо было нарды налепить, да и все, там ничего сложного. Просто этих шайбочек и все. Из черного хлеба, из белого хлеба.
0: Ну ладно.
1: Чего парились, какие шахматы?
0: Согласен.
1: Тоже мне шахматисты нашли.
0: Смотри, вот это летний вариант, да? А вот зима у нас наступит, и мы сразу кёрлинг вылепим из хлеба.
1: Да, кстати. Будем только... Шайбу вон из хлеба слепи.
0: Да.
1: Да вообще, кстати, хлебом нельзя.
0: Просто хлеб всего голова, да.
1: Кидаться нельзя. Вот это вот какая шайба из хлеба? Ну, смешно.
0: Шайба из хлеба только у меня зимой, когда я вес набираю лишний. Вот там хлебная шайба.
1: Твой спасательный круг.
0: Да.
1: Кстати, вот надо было в отпуск тебе наоборот откормиться, чтобы ты с серфа упадешь, а ты 100% упадешь, пока будешь учиться.
0: Ну, и все. И чтобы что? Чтобы мне было больнее, площадь-то тела больше, и ты-то падаешь как бы на квадратный метр, да, и у тебя получится.
1: Кстати, знаешь, что
0: больнее.
1: Хотел спросить, а ты купишь себе белую льняную рубашку с длинным рукавом и капюшоном?
0: Нет, она, кстати, дома лежит.
1: А ты, я смотрю, прошаренный турист. Возьми обязательно с собой, сфотографируй, сделай одну фотографию, и главное эти резиновые тапки за 100 рублей с рынка нужны тебе.
0: Пока что у меня все есть. Вот эту льняную рубашку с капюшоном мне купила мама в Таиланде. Резиновые тапки там где-то я покупал сам, только, правда, я тут...
1: Вот,
0: 500
1: вот,
0: рублей
1: вот.
0: Тогда
1: и
0: потратил.
1: Шорты, типа, какие-нибудь должны быть застиранные, ЦСКА, что-нибудь такое, там, Спартак, вот такие вот, знаешь, футбольные. Либо
0: баскетбольные. Я не понимаю, ты свое детство вспоминаешь или образ типичного туриста?
1: Ну да, кстати, образ типичного туриста. Такой, причем самый стереотипный, таких даже встретить, это вымерший почти вид, понимаешь?
0: В Геленджике, который тусуется обычно.
1: Да, мне кажется, уже даже там. Все модные стали, все.
0: Ну, я заказал себе гидромайку, да, вот.
1: Что это такое?
0: Это чтобы ты не обгорал, и она плотно прилегает к коже, и чтобы комфортно было находиться в воде во время серфинга. Битбокса Дмитрия, ладно, услышимся.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. И как я тебе уже говорил, что каждую пятницу у нас выходит большое количество треков. Зайди, пожалуйста, на трансляцию. Тут Дим поглощает фруктовый лед с таким лицом. Не отвлекаемся от самой главной темы. Сейчас у нас есть возможность выбрать тречок, который нам зайдет больше всего, и послушать его от начала и до конца. А пока слушаем вот хуки самой классной части этих композиций. С чего мы начнем, Дим? Ладно, там он ест мороженое. Он, короче, засунул себе в рот огромный фруктовый рот. Ему очень холодно, и он не может говорить. Ладно, давай начнем с близкого. У нас тут совместка, близкий и шире называется исполнитель Рада. Они записали, мне кажется, это вот что-то интересное.

0: Не-не, да-да. Если ты разблокировал способность говорить, то, пожалуйста, твоя.
1: Я, да и до этого мог, я просто решил, думаю, ладно, поболтай пока. Я по это...
0: Трачку, о чем мы ставим?
1: Ну, знаешь как, мне нравятся близкие. И мне нравились треки еще до...
0: Гор,
1: да. Но я как, я же, ты же обычно хороший полицейский, я плохой. Ну, одно и то же. Нам же нравится одно и то же смотреть в окно, да. Ну вот, было бы прикольно, если бы он попробовал что-то еще, но в целом, правда, как будто бы с релизом опоздал на пару месяцев, такой надо в начале лета дропать. Но в целом...
0: Закрывашку решил
1: сделать. В целом good, мне нравится.
0: Рада. Ладно, следующая композиция вас действительно удивит, потому что это ремикс уже на готовую. Есть такой исполнитель, зовут его Дмитрий Маликов. И песня «Ты одна, ты такая». Ну, тут он сделал ремикс вместе с диджеем, брат. Что из этого вышло? Слушаем прямо сейчас.

0: Спасибо, что это просто ремикс, а не ремикс.
1: Ну да, это в последнее время актуально. Но я бы хотел прийти на такое выступление, где Дмитрий Лапиков
0: и Дмитрий Маликов.
1: Да, вместе такие с диджейской стойкой стоят. В общем, на них дует вентилятор, они такие вперед, волосы такие назад, и там. Ты одна, ты такая, я тебя знаю. Мне кажется, это очень волнительно, когда Дмитрий Маликов тебе говорит, я тебя знаю.
0: Слушай, прикольно, если про трек говорить, Дмитрий Маликов же такой современный.
1: Mm-hmm.
0: Ну, хайпует, да. Поэтому для ТикТока самое то.
1: Да, кстати, я недавно его видел на одном спортивном мероприятии. Скажу честно, нормальные у него руки, никаких загребук я не видел.
0: А чего не так с его руками?
1: Ну, руки загребуки.
0: Плане.
1: Ну ты, ладно, все, Дим не выкупил эту рекламу, была старая.
0: Я, знаешь, как, у меня просто с руками Дмитрия Маликова ассоциируется, как-то я смотрел давно еще передачу, и он рассказывал. Вот знаешь, если ты положишь вот так пальцы на стол, то указательный ты можешь поднять высоко, средний высоко, большой тоже высоко, мизинец тоже высоко, а попробуй на такую же высоту поднять безымянный палец. И он натренировал его, чтобы вот, видишь, просто вот, а безымянный я так не могу поднять. Он натренировал, чтобы он также у него поднимался, потому что он же играет на инструменте. И это, ты понимаешь, он прокачал себе безымянные пальцы. Настолько они у него подвижны. Настолько он чувствует.
1: Дмитрий, конечно, удивительные люди. Один палец тренирует, второй про это рассказывает. Давайте поедем дальше. Совместка у нас тоже интересная получилась. Камбулат и Минаева записали песню под названием «Половина».
0: Все, уже включать?
1: «Половина».

0: Ну, я, короче, напомню, что у нас было. У нас был близкий Шири, Рада, Дмитрий Маликов, диджей, брат, ты одна, ты такая, и половина от Камбулат и Минаева. И прямо сейчас, буквально через минуту, мы встретимся в наших социальных сетях и будем голосовать, какую же новиночку мы послушаем от начала до конца. Дмитрий клацает на кнопки, трек играет, пальцы тренируются. Едем.
1: Но все это будет через час, поэтому у тебя есть время выбрать и самому решить судьбу нашего эфира.
0: Сам решу.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое радио.

0: третий час пошел, и знаете что?
1: Что?
0: А третий час, он сегодня финальный.
2: Да?
0: Для товарища Астахова.
2: Почему?
0: А потому что ты же уходишь в отпуск, и мы услышимся только в сентябре. Наглая ты морда.
1: Ой, ладно, я тебя... Жди меня, я вернусь. Я тебя дождался, теперь твоя очередь. Вот, кстати, чек-лист. Вот в социальных сетях сейчас гулял целый гайд. Что, ты успел за 48 дней лет? Сейчас уже прошло намного больше, но как факт. Я у Романа Саныча сделал скрин, поэтому проверяем сейчас. Пикник с друзьями.
3: Был.
1: День в парке аттракционов.
3: Не было.
2: Что?
0: А я в Испанию не ездил просто, сори.
2: Почему?
0: А где еще? Ну, какие у нас парки аттракционов?
2: В Санкт-Петербурге Дивоостров.
0: Там вот... Ты видел ценники, кстати? Недавно мне попался рилс на эту тему, что я просто последний раз был в Дивоострове лет 5 назад.
2: Я был там и ни разу не катался.
0: Нет, я катался, там хорошие, но...
2: Мне страшно.
0: Типа, они дорогие стали.
2: Мне страшно.
0: А что, реально страшно на этой палке?
2: Меня там лет 12, короче, не пристегнули один раз, и я вот с тех пор не катаюсь. Я катаюсь.
0: Вылетел, да?
2: Не вылетел.
0: Ударился.
2: С тех пор я вот такой. Поехали дальше, посетил Новый город.
0: Наверное, да.
2: Что, какой? Коломенское?
0: Да не знаю, но какой-нибудь там в Калининградской области.
2: А, ну в этом формате, да, окей. Такой. Встретил рассвет.
0: Да, вот сегодня встречал рассвет.
2: Прям в 5 утра ты встал?
0: Я еще только-только лег в это время.
2: А, вот шляется у нас Димуля где-то по работам по своим.
0: А ты бы раньше посмотрел бы телегу, я там сегодня свадьбу обсуждал. Я же на свадьбе был.
2: Точно. Точно. Что ты не рассказывал уже сегодня про это, да?
0: Да.
2: Ну все, ребят, тему скипнули, едем дальше. Проспал до обеда хоть раз?
0: А-а.
2: Трудяга.
0: А я не могу спать все равно, даже у меня были когда там свободное время. Но я могу, знаешь, как сделать? Я могу проснуться рано, поделать что-то и днем.
2: Это классика. А, плавал на водоеме?
0: Да.
2: Устроил пижамную вечеринку?
0: Нет.
2: Составил летний плейлист?
0: Всегда летний.
2: Супер долгая поездка на машине?
0: Было.
2: Начал бегать по утрам?
0: Нет.
2: Я за двоих сделал, не переживай. Устроил шопинг?
0: Да.
2: Последняя твоя покупка что была?
0: Шорты.
2: Вот эти, которые ты мне советовал, выцвевшие из ЦСКА. Чтобы на пляже в Анапе самым модным быть.
0: Да, да. Нет, я купил гидрофутболку.
2: Я еще не купил, только заказал. А пробежаться босиком по траве?
0: Ну да, на даче ходил.
2: Не сожрать, а вот сделать фруктовый лед. Делал сам?
0: Нет.
2: Ну, съел тут уже килограммов 20 за этот лет, конечно. Не спал всю ночь?
0: Наверное.
2: Сходил в летний кинотеатр?
0: Нет.
2: Поужинал мороженым?
0: Да.
2: Гулял весь день?
0: Да.
2: Новые знакомства?
0: Да.
2: Попал под летний дождь?
0: Да.
2: Это летний дождь, это
0: да
2: летний
0: вот
2: дождь.
0: Да вот прям на этой неделе я попал под него.
2: Что бывало со мной? Это летний дождь. А сейчас у кого-то, если пошли кровь из ушей, простите, пожалуйста, у меня иногда бывают музыкальные вбросы, но не могу остановиться. Ладно, поехали, все, последние штуки. И, кстати, это все у Романа Саныча было. Шашлыки на природе?
0: Было.
2: Генеральная уборка?
0: Было.
2: Есть кукурузу?
0: Не было.
2: Тренировка на открытом воздухе?
0: Было.
2: Провести вечер у костра?
0: Было вчера.
2: О, хорош. Хорош.
0: Да, кстати, знаешь, я сидел, короче, я же еще это был трезвый водитель.
2: Да.
0: Не сказать, что я сильно был уставший, но чуть-чуть похолодало на улице. Не холодно было, было тепло достаточно, но у костра-то еще теплее. И я сижу,
2: ага,
0: и понимаю, что левый бок, к которому я был повернут к нему, прям пригревает так хорошо, что я, знаешь, уже как этот, как дед прям такой... Прям хотелось это задремать. Очень хорошо.
2: А
0: быстро.
2: Потом вот новости, да, вот где-нибудь дедом потушили костер в Московской области.
0: Да, махали дедом так, что это...
2: Блин, это же слово сейчас приравняли и утвердили. Можно говорить махает. Не слышал, не видел новости? Вадим мне про это рассказал.
0: Что теперь не только машут, а...
2: Махает.
0: Махает?
2: Да.
0: Махам. Махап.
2: Чикиря.
0: Ну да.

0: Астахов, Дмитрий Лапиков. Мы сегодня вайбим, мы сегодня флексим, мы сегодня кичимся. Я еще не знаю, что мы делаем сегодня, потому что у нас еще ближайший час вместе с тобой. У нас есть голосование в социальных сетях. Это значит, что ты можешь прямо сейчас нырнуть туда и посмотреть, за какой трючок тебе проголосовать. Потому что мы его будем слушать сегодня полностью в самом конце. И мне нравятся новости из разряда. Вот эстонские ученые открыли двери, все в таком формате. Ну, что-то очевидное и запоздало. Вот, например, брак повышает зарплату у мужчин и снижает у женщин. Говорят исследования. Но мне кажется, тут без исследований, как будто бы это невероятно все понятно. Женщина становится за мужем, муж идет пахать, девчонка, ну, в частности, во многих таких моментах, аспектах, она такая очагом начинает управлять. Но что пишут ученые на этого исследования? Женатые мужчины в среднем зарабатывают больше холостых. Ответственность за семью мотивирует их больше зарабатывать. А часть домашних обязанностей берут на себя жены. У женщин эффект часто обратный. Материнство, перерывы в работе и большая нагрузка дома могут замедлять карьеру. Это называют штрафом за материнство. Вот смотри, затормозить карьеру — это штраф за материнство. Штраф за отцовство — это тогда что?
1: Больше пахать. Вот тебе и штраф.
0: Ну да, кстати. Но есть же вот мужики, которые сами уходят в декретный отпуск. Есть такие перцы.
1: Да,
0: и это ничего такого, прикольно. А мне кажется, это просто люди поболтали, раскинулись логично. У кого больше зарплата, тот продолжает работать.
1: Ну да. Или у кого карьера сейчас прям нельзя ставить на стоп. Но при этом я, кстати, видел сегодня новость о том, что третий по счету брак самый счастливый для женщин.
0: Третий,
1: да.
0: То есть... А потому что Бог любит троицу.
1: Ага. Я понимаю, когда первый вот этот молочный улун. Или, знаешь, в 20 для шока, в 30 для шика. Вот.
0: Дим, а где, что за подписка у тебя? Где эти цитаты ты берешь? Мне нравится, продолжай.
1: Все, больше не знаю. Но три брака, хитрик в финале,
0: кожаный мяч. Гена Букин. А что про мужиков, какая статистика тогда?
1: Нет такой статистики, к сожалению.
0: Подожди, такой статистики действительно нет? Или же мы просто ее не нашли? Какой по счету брак для мужчины? Женщины? Лучше.
1: Мне нравится, что психолог рассказала. Ага. То есть женщины составили статистику по женщинам.
0: Ну-ка.
1: Ну, а мужчины тоже тогда, мы можем про себя что угодно сказать.
0: Нет, Дим, я уже нашел. Статистика и психологи называют третий брак наиболее осознанным, стабильным и крепким для мужчины. К
1: тоже?
0: Этому моменту человек накапливает достаточный жизненный опыт, изживает юношеские иллюзии. Тогда почему люди жалуются на какие-то горести, вот, на какие-то измены? Ребят, мы все созданы для третьих браков. Только это, блин, во сколько тогда должен быть первый брак? Как вы знаешь, в этих, в африканских племенах его сразу в 10, сразу ее сватали. В 10, получается, первый брак, в 20 второй брак, и вот самый счастливый — это в 30, когда ты уже весь проработанный, осознанный, и все вот в таком формате, и вы уже знаете, что вы никуда друг от друга не денетесь. Когда уже зубы мудрости удалены, самое главное, тогда получается от первых двух браков, это что? Это тогда чисто для себя?
1: Ну, это так, да. Для души.
0: Знаешь, погонять решили.
1: Ну да, так, значит, пробная подписка на брак.
0: Ну, 10 лет чисто.
1: Ну.
0: Продлевать будете? Нет, у меня второй дальше. А за ним третий, говорят, счастливый. А прикинь, если вот статистика даст сбой, и ты такой рассчитываешь всю жизнь на третий брак, и понимаешь, что до этого было лучше, а третий вообще какая-то шляпа.
1: Все, психологи врут.
0: А ну, это не новость, кстати.
1: Ладно, не будем разгонять, а то у нас, как Гайдуляна, фанаты BTS.
0: Отменят?
1: Отменят.
2: Это новое выходное радио. Выходное.

0: видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Новое.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу, Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Дим, вы как часто себя радуешь? Вот такой, знаешь, я сейчас поработаю. Дима, просто, если вы не знали, работает 24/7. И когда ты достигаешь какую-то очередную цель, у тебя есть такое, что такое?
2: Я каждый день себя стараюсь радовать, ну, чтобы не выгореть.
1: А, мороженками.
2: Например, да.
1: А я просто думал про то, что, типа, вот сейчас я сделаю что-то большое, масштабное, и тогда вот я куплю себе какой-нибудь там ноутбук, стиральную машину. Ну, какие у тебя там еще интересы? Там... Утюг.
2: Квартиру в пределах бульварного кольца.
1: Вот, вот.
2: Да.
1: Ты себя уж так порадовал?
2: Ага. Если бы я себя так порадовал, то я бы здесь не работал. Мне больше не надо было
1: это. А я думал, радио для души.
2: Ну, да, по выходным особенно. Я бы сейчас где-нибудь бы в Монако бы сидел, наверное, если бы жил в пределах бульварного кольца.
1: Монако, Монако, Монако.
2: Да, устал, однако.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому...
1: Блин,
2: нет,
1: у нас получается
2: такой
1: с тобой...
2: вот этот мини-дофамин.
1: Это мое промороженное?
2: Ну, типа того.
1: А, вот насколько мы с тобой разные. Я тут по выходным для души, а ты за деньги.
2: Ой, ну давай не прибедняйся тоже.
1: Ну, я не прибедняюсь, ты за деньги. А я-то что, я не прибедняюсь. За деньги, да.
2: Душевный нашелся. Mm-hmm. Волонтер. Волонтер Макс Астахов. Знаете такого?
1: Это я.
2: Любитель. Просто приехать на 3 часа.
1: Так, ну, во-первых, я провожу время с другом, да? Вот мы с тобой в рамках радио. Я не видел Диму практически никогда. Ну, я вот видел, мы несколько раз увиделись, и то мельком, и то случайно, и то потому, что у него там друзья его не смогли, ну, вероятно.
2: Да, ну, неправда, неправда.
1: Ну, а потом мы выступали вместе на Open Air нового радио, и он мне сказал, говорит, блин, прикольно, давай вместе тогда, вот можно дуэтом себя подавать. Поэтому, если вдруг вам потребуется на какую-нибудь свадьбу, мероприятие, корпоратив, любое праздненство, дуэт Лапиков and Астахов, пожалуйста, звоните, пишите, мы всегда вот...
2: Да,
1: сможем.
2: Кстати, хорошая идея.
1: Будем выходить под отбивку. Чип-чип-чип-чип-чип-бей.
2: Нет, под выходное спешат. Шоу просто. Мы можем устроить выходное шоу на вашем мероприятии.
1: Да, вот просто будем разговаривать вот так вот бесконечно. Ну, кстати, да, классный концепт. Вот Right Round же с Калининым вели свадьбу Марику. Вели.
2: Да.
1: Кстати, я смотрел сюжеты телеканалов, я вот видел Маригу, видел свадьбу, видел мужа, но вот Калинина и Райзрауна не видел. Видимо,
2: их вырезали. Ну, не так важно. Ну, конечно, свадьба-то все-таки главный действующий герой важнее.
1: Поэтому вдруг вот известные люди, которые тоже нас слушают прямо сейчас, вам нужно провести свадьбу, пожалуйста.
2: А нам нужно, чтобы нас вырезали из сюжетов телеканалов, мы всегда готовы.
1: Кстати, вот на Open Air мы с Димой давали интервью, я тоже говорил журналистам, коллеги, мы же знаем, что вы нас никуда не вставите, а потом, знаете что, угадайте, кто был на Муз-ТВ, Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Я, конечно, удивился тогда вообще максимально.
2: Что именно мы?
1: Да. Потому что вот... Как часто бывает вот эта вот история, что к тебе приходит какой-нибудь артист, а говорит, ну просто сними его, пожалуйста. Это
2: да,
1: можно
2: да,
1: же в эфир
2: да,
1: не
2: да,
1: брать.
2: Да,
1: мне
2: да,
1: вот самое
2: да,
1: главное
2: да.
1: самой записать видос и выложить в социальные сети. Для них это важно.
2: Да, да.
1: Но я кринжую с этого. Если вы так делаете, я вас осуждаю.
2: Опытный, просто опытный Макс Астахов сидит, как будто бы сам так никогда не делал.
1: Не, я ж по ту сторону экрана, мне зачем?
2: Ну ты же когда-то работал.
1: Ну, я-то в эфире. Нет, я имею в виду, делают пиарщики. Вот, типа,
2: а,
1: попросят.
2: Ты про это?
1: Конечно,
2: я
1: конечно.
2: Понял. Ну, по эти редакторы тоже. Ну, короче, да, я тебя понял, мы
1: да.
2: друг друга поняли.
1: Главное, чтобы вы поняли нас. У вас остается всего несколько минут для того, чтобы проголосовать за трек, который мы будем слушать в самом конце. Ныряем в наши социальные сети. Давай.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Exlantix ET. Первоклассный комфорт Exlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Серебряной.
9: Кто они без своих родителей? Выживальте. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
17: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Мы просто сейчас вспомнили, с чего все начиналось-то и к чему пришло. Не устану повторять про самого юного исполнителя, собравшего 70 тысяч зрителей, полные Лужники, Вань Дмитриенко и Макс Астахов, которые вот-вот уже в 5 минутах от своего отпуска находятся.
1: А я вспомнил еще песню, ты сказал «Самый юный», и я заходил как-то на шоу 1+1, и бесконечно крутили. Самая лучшая тачка в мире, Ramborghini, там пацан 10-летний пел, сын Димы Ван Бога. Дим Ван Бог — это, ну, такой локальный человек, который... Артист, вот. И он как-то писал песни для себя, они у него не пошли, и вот сыночек выстрелил, получается. Ладно, Дима уже показывает всем своим недовольным видом, что я его достал, это значит, самое время нам подвести итоги песен, которые мы выбирали. Короче, захожу в наши социальные сети, новое радио, тут победитель Дмитрий Маликов, диджей, брат, ты одна, ты такая живая. 95 человек процентов проголосовали за него, поэтому let's go.
0: А все, прощаться не будешь?
1: Это было выходное шоу, меня зовут Макс Астахов. Со мной был Дмитрий Маликов будет сейчас, а Лапиков был, и он остается до конца дня вместе с вами. Я отправляюсь в отпуск, услышимся непосредственно с тобой в сентябре. Мне, пожалуйста, лучи тепла, тебе здоровья и всего самого наилучшего. Люблю, целую, пока!

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Архитектор.
7: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

Все абсолютно верно. В ближайшие 20 минут без паузы рекламы. Все, пока. Вот дадим тебе отдохнуть от болтовни. Наслаждайся, делай громче. Меня зовут Дмитрий Лапиков.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
12: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новое. Это мы.
17: Привет всем, это Сергей Лазарев.
18: С вами Тима Белорусских.
19: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
20: Это Звонки.
21: С тобой Даня Нилетто.
22: Новое.
23: Всем привет, это Мэри Гу.
24: С вами Джонни.
25: Меня зовут Ёлка.
26: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
27: С вами Полина Гагарина.
28: Всем привет от группы Пицца.
2: Слушай.
16: Новое радио. Присоединяйся погромче.
2: New Radio.
16: Новое радио.

0: Новое на новом. Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Мне, по крайней мере, очень нравится этот дуэт Satisfy, Calvin Harris и Jazzy, ирландская певица. Calvin Harris вообще в представлении не нуждается. Недавно переслушал его альбом 11-го года или 10-го. Есть там трек Girls, рекомендую. А Jazzy, она вообще вот прям молодая, 96-го года рождения для певицы, так еще вообще только возраст начинающий. Короче, классный летний трек, дальше еще больше суперхитов и суперновинок, но если ты вдруг сидишь и думаешь, я хочу стать звездой, я умею петь, но как мне продвинуться, тогда дальше информация специально для тебя, все в твоих руках.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Новое радио. Новое радио.

0: Ну вот, мне кажется, не существует человека, который не знает, кто исполнитель и что за песня. Но, на всякий случай, танцы минус. На этой ноте мы завершаем сегодняшний эфир. Я иду домой. Дмитрий Лапиков был с тобой эти выходные. Прощаюсь до следующей недели и желаю всего самого наилучшего и продуктивного. Завтра понедельник. Сил тебе и терпения. Обнимаю.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама. Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Новое – это вот это.

0: Всем привет, всем здравствуйте. Это Высшая Лига. Здесь по классике Макс Астахов.
1: Ну как это по классике? Главный чарт отчизны. И сегодня за классического героя здесь Данил Михайлов.
0: Большие факты. Два поколения, два взгляда на музыку. То есть вы это все прекрасно знаете. Мы начнем с 20-го места. Ребят, которые выбили мото, его тречок намек на нас, залетают со своим тречком «Море привет». Да и не с обычной версией, а сразу от диджея.
1: Софайтер тут написано.
0: Да,
1: это ремикс от него. Но мне стало любопытно, почему ты говоришь тречок, ведь это композиция музыкальная, и когда мы ее послушаем, я тебе расскажу фокус, как ее парни делали.
0: Окей, договорились.

0: Так вот, обещал рассказать, как группа «Добро» вообще песни пишет. Миша Заситкевич, да, с которым неплохо общаемся, младший брат, он как делает? Он говорит, у меня есть идея песни в голове, и я могу вот прям на всю Ивановскую заявить, что через 3 недели выходит наш новый трек. И вот только тогда он себя мобилизует брата, всю свою команду, и они делают композицию. То есть...
1: С горячей сперва... задницей, так сказать.
0: Ну, типа того. То есть надо сказать гоп, чтобы потом сигануть, чтобы себя замотивировать. Но это одна из формул у них. И вот, по-моему, с этим треком было как раз-таки именно так. Они его анонсировали, а делать начали уже после анонса.
1: Вау, классно. Интересно, да. Делает ли так кто-то еще? Вот, например, Звонки, который с треком невероятно тусуется у нас на 19 месте, плюс одна строчка на этой неделе. Я посмотрел, он недавно давал интервью, такое, флэш. Там был формат «Правда или ложь», и вот что я узнал нового о Звонке. Или старого. Я посмотрел, он недавно давал интервью, такое, флэш. Там был формат «Правда или ложь», и вот что я узнал нового о Звонке. Или старого. Я не знаю, знал ты или

0: 18 место, тут Татьяна Куртукова и «Дань уважения бывшему нашей Эвелине», песня «Алешенька». Люблю социальные сети Куртуковой, там очень такие душераздирательные посты у нее всегда, вот что она пишет на этот раз. «За последние пару дней несколько человек сказали мне очень похожие слова, примерно такие: я вас слушаю в трудный момент, и мне становится легче». Еще трогает, когда делитесь своими хлопотами и радостными моментами из жизни. Вот, например, я сегодня посадила цветы, я сегодня устала. Вот, Татьяна, специально для вас тоже поделюсь. Мне не вернули 50 тысяч. Миш, что у тебя?
1: А за что не вернули? Мне стало любопытно.
0: Долг, долг дал и не вернули деньги.
1: Ох, какие большие суммы ты в долг раздаешь, Макс. Давай дружить.
0: Давай.
2: 18-е.

0: Двигаемся дальше. 17 место. Ума Турман. 4 недели в нашем чарте. Песня «Не стой, танцуй». Как выпустилась, так и продолжает разрывать абсолютно все площадки. Вот недавно они получили некое звание, обложку плейлиста «Популярная в лайке» называется. Это социальная сеть такая. И тренд на зумеров сработал за счет вот этих вот танцев.
1: Ну, они в целом вообще очень зажигательные ребята. Недавно в своем родном городе, в Нижнем, они на станции метро Горьковского и раздавали там огромного огня. И что еще прикольно с Уман Турман, песня офигенная, но за 4 недели быть на 17-й строчке, друзья, давайте-ка с голосованием поднажмем. На нашем сайте оно проходит, поэтому в обязательном порядке

0: очередной раз пропал с радаров. Он объявляется только в тот период, когда надо выпускать треки. Но я вот нашел видос, который вот меня поразил. Он рассказал, каким треком приложил свою руку. Там Зиверт, 1% трек называется, «Три дня дождя», «Не виноваты планеты», «Мод», «Август, это ты». И там он приложил не только свою руку, но еще и голос. В каждом из этих тречков есть его какой-нибудь эдлипчик, либо вокальный рисунок.
1: Я надеюсь, он еще копеечку получает, потому что «Мод» с «Августом» рвет просто бесконечно каждый август много лет.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
2: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопёс.
3: Куда идем на выходной?
4: На день рождения, Добрострой.
3: Мама, папа, брат и я — экономная семья.
5: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
6: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое радио.

0: Это хит-парад «Высшая лига». Сегодня здесь Данила Михайлов, Макс Астахов в первую очередь. А где Роман Емельянов?
1: Макс? Бизнес, получается?
0: Бизнес, бизнес, понимаем.
1: А, работаем дальше. У нас 15 место. Тим Белорусских, его трючок «Мысли». Плюс 3 строчки на этой неделе. Тим, как всегда, забил на социальные сети, спрятался от всех журналистов. И я подумал, а о чем мы можем поговорить? Вот Тима Белорусских. Если это не артист, то это может звучать как «Тима» — это команда. Команда Белорусских кого? Ну, конечно же, геймеров. А самые известной сильной киберспортивной организацией Беларуси является Nemiga Gaming. Она была основана в 2017 году, стабильно представляет страну на международной арене в дисциплине Counter-Strike 2. Вот такие вот мысли у меня по поводу этой песни.
0: А вот есть ли Nemiga в нашем чарте, это мы уже услышим чуть попозже.
1: Ну, да.
2: 15 место.

0: Далее по списку у нас Маша, Машенька, Мэри Гу. Моя землячка, всегда с такой радостью вижу ее имя в любой афише. Расскажи у нее, что-нибудь сейчас происходит такое феноменальное, что должны все узнать и обязательно посетить.
1: А землячка, ты тоже из Похвистнева?
0: Ну, я из Самарской области, вот из тех же краев.
1: Окей.
0: Рукой подать, как говорится.
1: Ну, мне нравится Маша своей честностью. Вот она говорит, я в аэропорту, когда прихожу, но ненавижу я это место, потому что все торопятся, толкаются. Но когда видишь котеночка или собачку, ну, это маленькое существо, такое миленькое, и сразу вот немножко добра. Но вот есть люди, которым сложно ориентироваться, или людям с огромным количеством багажа. Это женщины, дети, вот Маша говорит так. Она всегда старается помочь, оградить их пространство собой от этих искрометных пуль, про что она говорит, про мужиков огромных, которые куда-то там несутся брюхом в бизнес-зал, перед самолетом сделать различные процедуры. Вот она говорит, что такие мужики девчонок обычных, праведных феминисток превращают в мужа-ненавистниц. И кто вот в этом виноват?
0: Ёлки-палки, как она всегда может словесно закрутить, как и в песнях.
2: 14 место.

0: а дальше, ребятушки, у нас герой. Герой стадионный и, наверное, самый молодой стадионный герой отечественного шоу-бизнеса. Вы понимаете, о ком мы?
1: Ваня Дмитриенко, да, с песней «Ртуть» тусуется у нас на 13-м месте. И действительно, сам молодой, еще и герой, и попал в книгу рекордов России. Официально признали его этот рекорд.
0: А ты знаешь, где Ваня Дмитриенко дал первое интервью на радио?
1: Нет.
0: В студии «Нового».
1: Ничего себе.
0: Представь себе.

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Серебряной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Новое радио. Претендент на попадание в высшую лигу. Soda Love. На красный.

0: привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, Макс Стахов, Данил Михайлов, уже, думаю, к середине чарта вы привыкли к этому имени в этой студии, поэтому мы двигаемся дальше. 12 место, Серябкина, Дима Урих, 8901. Тебя просили когда-нибудь дать номер?
1: Я хотел бы рассказать о том, что ты говорил про Серябкину, что? Пока вот шел перерывчик, но о том, что... Ты спросил, сколько лет Серябкина, я говорю, столько-то ты...
0: Он наговаривает.
1: Вау, как же она
0: круто выглядит.
1: Да не ври, давай. Погнали, слушаем. Серябкина клевая.
2: 12.

0: 11 место. Группа «Градусы» на ресницах. 7 недель в чарте и плюс 3 строчки к самой вершине благодаря вам, уважаемые слушатели. Недавно телеканал Муз-ТВ выпустил большую статью про эту группу. Видимо, решили вспомнить абсолютно все их былые заслуги. И вот вопрос был такой. Почему песни «Голая» и «Режиссер» стали всенародными хитами? А это вообще классика этой группы. Так вот, композиция...
1: Мне еще «Радио Дождь» нравится. Ну ладно, продолжай.
0: Композиция «Режиссер» была написана Пашковым за 5-6 лет до официального релиза в состоянии депрессии, и текст отражал его личные переживания. Тагиев доработал исходный материал, добавив вступление и бридж. В 2009 году песня заняла высокие позиции. Короче, это искренность. Искренность победила все чарты.
1: Почти всегда я не верю в такие байки, но вот «Градус»

0: Елизавета Иванцыф в перспективе прозвучит на новом радио. Всегда с удовольствием слушаю ее.
1: У меня какие-то вот внутренние переживания появились, потому что, чтобы найти ее социальные сети, недостаточно написать только «Елка». Надо написать «Твоя любимая певица», потому что одна из социальных сетей называется именно так. Я хорошо отношусь к «Елке», мне нравятся ее песни, но она не моя любимая певица. И у меня такой, знаешь, всплеск всего.
0: Ты подожди, Елизавета Валдемаровна, она же все-таки, ну, наверное, как-то прокачивала эту историю, чтобы она стала твоей любимой певицей.
1: Возможно, возможно. Вот недавно...
0: Макс, ну для тебя же все сделано. Ну что ты, ей-богу.
1: Надеюсь, что это такой персональный подход. Мне вообще нравится, как она общается со своими слушателями. Вот у нее недавно вышло огромное аудиосообщение. Она там рассказала, что ждет вас. Он говорит, я не хотела писать сухой текст, вы не услышите моих настоящих искренних эмоций. А вот голосовуху послушайте, пожалуйста, отреагируйте. Расскажите, что вы об этом обо всем думаете. И вот действительно индивидуальный подход, он решает. Недавно она тоже давала такое небольшое интервью, и у нее спросили, о чем ты можешь разговаривать вечно? Говорит, о собачках и о музыке.
0: И это, кстати, правда, потому что когда Елка приходила к нам в гости в студию, вот эти разговоры были самыми продолжительными.

0: Реклама.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое.

0: Всем привет, всем здравствуйте. Мы продолжаем высшую лигу. Практически на середине мы уже перешагнули мы этот Рубикон. Здесь Макс Астахов, здесь Данила Михайлов. На девятом месте здесь Гаязов Бразерс. Сант-Лючию представляют они сегодня. Плюс три строчки. Уверенно, парни поднимаются все выше и выше. Вот Гаязов Бразерс — это артисты, у которых аудитория просто космос. Это самураи, которые готовы порвать всех, все чарты и голосовать за них бесконечно. Есть ли еще артисты, у кого такая же бешеная аудитория, на твой взгляд?
1: Ну, я думаю, наверное, есть, но вспоминаю Гаязовых, и да, я одно время удивлялся, откуда вот столько преданных поклонников уже на протяжении долгих лет. Нифига, есть. И более того, я уже сам к ним примкнул, потому что вот эта вот песня, ну, мне прям дико нравится. Летом звучит просто феноменально. Вот, ну и в целом пацаны классные.
0: Тогда не затягиваем, слушаем сразу.
2: Девятое.

0: Я буду пить бедрами, двигать бедрами. Как молодой отец, я этого всего себе не позволял все лето. Да-да-да. Друзья, мы продолжаем высшую лигу. Сегодня здесь Данил Михайлов в кресле Романа Емельянова. Я даже приосанился немного по этому поводу, потому что босс там, где сложно. Дела решает.
1: Меня Роман Александрович периодически подкалывает. И Миш, тут нет-нет, да и да. Восьмое место. By India, Хчо Мод, легендарная Шаде. Кстати, Мод сделал фишечку. У него же есть песня с августом. И у него есть концерты большие. Традиция появилась, что там в последние дни августа он как раз-таки и делает эти концерты. А еще на своем сайте, вот, например, в Москве у него концерт 30 августа, а в Санкт-Петербурге будет 12 сентября. А на сайте написано, что не 12 сентября, а 43 августа.
0: 43 августа. Какой он четочки. Вообще продуман, конечно. В августе все протухают, артисты куда-то там едут чилить, а Мод кует железо.
1: Шаде.
2: Восьмое место.

0: Хит-парад «Высшая лига». Макс Астахов, Данил Михайлов тоже на месте. Следующих ребят зовут Дима Филатов и Алексей Кэрос. Назовем дуэт таким образом. Не так давно, но, собственно, на прошлой неделе выступала группа Филатов и Кэрос у нас в проекте «Живая среда». Кто не видел, обязательно. Во всех социальных сетях есть ссылочки. Очень круто подготовились. И вот Астахов всегда меня спрашивает. Говорит, вот смотри, вроде Филатов и Кэрос такие вот все болтуны. Туда-сюда приходят. А на сцене у них вот парень-девушка.
1: Было.
0: Было. Дашулька, Женя, раздают огня, просто «Мама, не горюй». И мне кажется, в истории вот такого современного российского шоу-бизнеса это, наверное, один такой проект, когда титульные герои как будто бы на бэках.
1: Да, кстати, есть такая история. А еще я знаю, что во время «Живой среды» пацаны настолько разошлись, что решили баловаться и представили вам новую композицию.
0: Да, они было. Пришли к нам в студию, запустили трек еще за несколько дней до релиза. Подарили тебе пластинку, кстати, винил. И, собственно, что? Ну, этот трек мы потом послушаем и за него будем голосовать. А сейчас у нас
1: «Среди счастливых людей».

0: Шестое место. «Моя Мишель на малиновой луне». Вот, кстати, артистка очень...
1: Утонченная.
0: Утонченная, да, и максимально честна со своим слушателем, потому что, вот, знаешь, бывают моменты, когда тебе нечего снимать, не на чем делать контент. А она подумала, а почему бы не обыграть? Она говорит, у меня выскочил прыщ, я его выдавила. Смотрите, что получилось. Проходит, наверное, какое-то небольшое время. Она говорит, ладно, я поняла, история с прыщами вам не нравится, потому что от меня отписалось три человека. На малиновой луне.
2: Шестой.

0: Так, ну, мне кажется, следующая наша исполнительница не занимается такой искренностью просто вот прям в своих социальных сетях. Mm-hmm. Молодая мама не может себе такого позволить. Мари Краймбрери.
1: Она как раз-таки занимается другим. Да. Она рассказывает и показывает секрет счастливой семейной жизни.
0: И в чем секрет?
1: Он заключается в следующем. Когда ты играешь с мужем в падл, сначала нужно поспорить, кто из вас круче играет, потом зарубиться, а если он будет позволять себе лишнего, нет-нет, да как дать ему этой ракеткой. Там Дава немножечко взвыл. Она говорит, да я даже легко там вообще тебе еле коснулась. Ну вот, короче, полупливай мужа, и будет тебе счастье.
0: Дава как футболист настоящий, да, там?
1: Симулировал. Желтая карточка. Ну ладно, это не падал, это музыка. Давай не ждать.
2: Пятое место.

0: Я знаю, что женских имен в шоу-бизнесе по статистике в 9 раз меньше, чем мужских. Но когда я смотрю в наш вот этот табель хит-парадный, я в это не верю, потому что девушки одна за другой просто прям вот атакуют наши чарты, ну и регулярно возглавляют. Сейчас мы подбираемся уже к 4-му месту, подобрались. И здесь у нас она.
1: Она самая. Беовульф.
0: Беовульф, да. И ты знаешь, вот какой бы крутой песня ни была, которую мы сейчас услышим, но она у меня всегда ассоциируется вот с этими вот мотивационными какими-то рилсами, которые я вижу в социальных сетях, где, не знаю, люди худеют там на 100 килограммов или там, не знаю, создают какие-то там сумасшедшие, не знаю, позы. В общем, не знаю, чем занимаются. И вот обязательно вот без этой песни у них будет 100% ничего бы не получилось.
1: Так давай мотивироваться вместе. Феникс от Беовульф.
2: 4-е место.

0: Говорят, что King never dies, это абсолютная правда, но иногда королей и королев могут подвинуть другие люди. Так произошло в нашем случае.
1: Во Франции. Окей, да, продолжай.
0: Зиверт с первого места опустилась на две строчки, сейчас занимает почетное третье. Ее газ уже 13 недель в нашем чарте, но у нее другие открытия. Во-первых, она дебютировала в большом кино. Певица Зиверт попробовала себя в роли актрисы, в эпизодической роли в новой комедии «Не трогай меня». Партнером звезды по кадру стал актер Виктор Хориняк. Я, кстати, не смотрел еще, и безумно интересно, как там Зиверт справилась.
1: Да как, газануло как следует, и все были в восторге.
2: Третье место.
3: Все мы изначально чайники с

0: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
2: Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук
1: всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
2: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: всегда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое — это вот это.

0: Это Высшая Лига, здесь Макс Астахов, здесь Данила Михайлов. Мы добрались до самой верхушки, у нас второе место. Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Happy End. Стабильность – признак мастерства, поэтому на этой неделе они не поднимались вверх, не опускались вниз, а вот на втором своем законном месте продолжили.
1: А ты считал, что Сергей Лазарев себе в Майами квартирку за $1 миллион прикупил?
0: Что?
1: С видом, с каким следует, вообще
0: что?
1: Красавчик. Порадуемся за парня! Ждем на новоселье. Аплодисменты, аплодисменты.
0: Да, еще у Сергея есть очень прикольная традиция. Он рассказывает, сколько лет той или иной песне. То есть он прям отмечает. Вот там песне так красиво исполняется 9 лет в этом году.
1: Обалдеть.
0: Я не знал. А вот Сергей вот нас просвещает.
1: А насчет квартиры за $1 миллион, ну он что, в Москве же ты себе не купишь за эти копейки ничего. Приходится ехать куда-то на Сусеки. Это же сколько километров от МКАД.
0: Вот такой вам хэппи-энд.

0: Мне очень нравится, что сейчас фанфары звучат, что дробь барабана, это дым-сюдым, да, и у нас прорыв недели. Это Джонни и Федук уже, так сказать, не хочется говорить, что на закате лета они со своим одноименным треком попадают на первое место. Все-таки в Москве как будто бы оно только-только наступило. И я думаю, не только в Москве, я знаю, что и в Самарской области теплынь теплюща. И в Санкт-Петербурге все прекрасно и замечательно, и во многих других городах. Поэтому, друзья, вообще не думаем о такой фигне, что через две зарплаты уже и осень дурацкая.
1: А там еще и бабье лето, поэтому настраивайся на
0: позитив. А потом уже и лето за бабки тоже можно будет себе продлить. Устроить запросто. Конечно.
1: Поэтому, если есть возможность, welcome. А сейчас Федук, Джонни, лето. И, кстати, это бесплатно. Первое.

0: Джонни и Федук, красавчик. Федука я не видел тысячу лет, но вот слушаю его песни, а Джонни недавно мне попадался в ночном клубе. Я там работал MC, включили его тречок, дали микрофон, исполнял он. Моими найками рос, она называет меня босс. А последняя новость про Федучка, которую я слышал, вот у них же с Мартином вышла песня, которая называется «Другие планы».
1: Мы как раз созванивались с Мартином.
0: Вот. А Мартин очень креативный чувак. Да. И вот как-то они разыграли такие карты. Федучок...
1: Почему ты говоришь Федучок? Кто-то еще так называет его?
0: Мне нравится,
1: да?
0: Федучок.
1: Окей.
0: Вот, Федучок рассказал о том, что не нравится ему название этой песни. Пришлите, пожалуйста, свои варианты, и я переименую. Мартин написал: «Давай сделаем Фундук». Что сделал Федук? Просто переименовал теперь во всех площадках. Песня называется «Фундук».
1: Федук, Фундук. Ну, наверное, да.
0: Имеет место быть.
1: Нового радио тоже доберется эта песня. Попадет ли в чарт, друзья, узнаем гораздо позже.
0: Все зависит только от вас, поэтому голосуйте во всех социальных сетях, залетайте к нам на сайт за своих самых любимых исполнителей, предлагайте свои песни. Здесь Макс Астахов, здесь Данила Михайлов. Услышимся через неделю.
1: Все. Пока.

0: Ребята, мы в отпуске.
1: Данилка Вадимин в эфире.
2: Оставляем его. Как ты что-то неправильно сказал? А нет, правильно.
1: Так это для усмешнения.
3: Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама. Реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Серебряной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже 0+.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.

0: Зато есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на пес.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

Всем салют, это Филат Фекерас, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Потаке.
1: Новое радио.
2: Как резвятся крылья в новой луне. Где-то так я, как по нотам, брожу по свету.

0: по адресу Зеленый Лог 5357.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса – ВК-видео.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
7: Новое.

0: реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Слушай.

0: Ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да? You're unbelievable.
2: С 10 по 30 августа. Каждый будний день. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и

0: Кстати, отпуск – это не преступление.
1: Пока.
2: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Шарии, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: выпуск без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Нормально вы выживете, все ничего страшного. Месяцок потерпите, ничего не сломаетесь.
2: Да, человек вообще привыкает ко всему, знаете.
1: Я же привык работать с Райтрауном, и вы привыкнете.
2: Вот.
1: А с Райтрауном день за три.
2: Конечно, там еще и молоко за вредность выдают. Мне.
1: Козье.
2: И овечье. Прям в рот с овечки выдавливают.
1: Короче, пока нас нет, уже нормально. Займитесь работой, займитесь семьей уже. Вы отстаньте только от нас, самое главное.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.
3: Новое радио.
0: Новое.